0: Infinity.
1: Мы с тобой две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

прикоснуться, мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

а остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 29 мая ожидается облачная погода. Ночью повсеместно, днем на большей части территории пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня слабый. Давление будет расти 736 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 2-4, а днем всего 6-8 выше 0. Восход солнца в 4 часа 18 минут, заход в 21 час 9 минут, долгота дня 16 часов и 51 минута. О погоде в выходные. В субботу 30 мая облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью плюс 3-5, местами заморозки до 0 градусов, а днем 10-12. В воскресенье потеплеет до плюс 15, но возможны небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Простота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

Дорожные новости. В России снижаются ставки по автокредитам. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правила допуска начинающих водителей за руль могут измениться. Конкретные правила пока не утверждены, но в новой стратегии безопасности дорожного движения прописали основные векторы. Самое главное, предлагается ограничить возможности начинающих водителей. Например, запретить им водить в ночное время и перевозить пассажиров. Могут ограничить максимальную скорость и сделать обязательным сопровождение опытным водителем. Но напомним, это пока только предложение. До реальных изменений еще очень далеко. В России снижаются ставки по кредитам. Центробанк опубликовал статистику по полной стоимости автокредитов. В первом квартале ставка снизилась до 23,8% годовых. Год назад было больше 25%. Отметим, что есть разные методики расчета динамики ставок по автокредитам. Центробанк оценивает не только проценты за использование кредитом, но и другие платежи. Например, комиссии, страхование жизни и имущества и дополнительные расходы, которые ложатся на тех, кто покупает машину в кредит. Почти половина автомобилей такси в России старше 10 лет. По данным агентства НАПИ, в России числится почти 900 тысяч автомобилей такси. 41% из них старше 10 лет, еще 20% старше 7. Моложе 3 лет только 22% машин. Это тот возраст, к которому в идеале нужно стремиться. Интересно, что почти половина российских таксистов ездят на автомобилях марок «Лады», «Киа», «Хёндэ», «Фольксвагены». «Тойоты» и «Рено» у частных водителей и таксопарков пользуются заметно меньшим спросом. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 29 мая впервые была покорена Джомолунгма, или Эверест, высочайшая вершина на Земле. 29 мая 1953 года новозеландцам Эдмундом Хиллари и шерпом Наргием Тенцингом была впервые покорена высочайшая вершина Гималаев и мира. Джомолунгма 8848,86 метра над уровнем моря. Джомолунгма – мать богиня мира, как называют ее жители Тибета, или Сагарматха – властелин мира, как называют ее непальцы, гигантский горный массив и высочайшая вершина мира, расположенная на границе Непала и Тибета. Гора привлекла к себе внимание топографов более века тому назад. Первым из них был Джордж Эверест. Именно его имя впоследствии было присвоено вершине в честь его географических заслуг. Первый план восхождения на Эверест был разработан в 1893 году, а первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Понадобилось более 30 лет и горький опыт 13 неудачных восхождений, чтобы впервые покорить Эверест. 29 мая 1953 года Хиллари и Тенцинг взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев на границе Непала и Индии, водрузив там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через 4 дня, 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы II. Королева Британии удостоила Хиллари рыцарского звания и право добавить к своему имени титул «сэр». Шерп Тенцинг Норгей, который не был гражданином британского сотрудничества, получил от королевы медаль.
2: 29 мая 1900 года американская компания Otis зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. Патент на производство устройства «Эскалатор» был получен еще в марте 1892 года изобретателем Джесси Рено, а компания Otis начала именно производство и применение эскалатора в жизни. «Эскалатор» в переводе с английского означает «транспортную машину, которая может осуществлять подъем любого груза на высоту». Это движущаяся лестница со ступенями, позволяющая людям или любому грузу перемещаться с одного уровня здания на другой. Эскалатор имеет наклон в диапазоне 30-35 градусов к горизонту лестницы. Слово «эскалатор» использовалось в компании Otis как торговая марка до начала 50-х годов, когда патентное ведомство Соединенных Штатов Америки постановило употреблять его как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Свое широкое применение во многих городах мира эскалаторы нашли на станциях метрополитена, в крупных торговых центрах, на вокзалах, аэропортах, в подземных переходах, на промышленных производствах. В основном эскалаторы выпускаются двух видов – тоннельные и поэтажные. Первые используются в местах с глубоким заложением, а также на сложных производствах. Вторые можно встретить в метро, в торговых комплексах, на вокзалах. К ним всегда имеется свободный доступ.
0: А в этот день – события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити»

0: Сегодня у всех знаков на первый план выйдет решение финансовых вопросов. Есть смысл еще раз проанализировать свой семейный бюджет, исключить из него ряд необязательных трат или подумать над тем, как наиболее выгодно распорядиться имеющимся капиталом.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня испытают невероятное моральное облегчение. Финансовая помощь, которую вам предстоит получить от кого-то из старших членов своей семьи, решит ваши проблемы и избавит вас от необходимости обращаться в банк за кредитом.
0: Тельцам сегодня рекомендуется смиренно следовать течению обстоятельств. Ваши попытки во что бы то ни стало настоять на своем и нарушить естественный ход событий чреваты массой проблем, с которыми в будущем вам придется упорно бороться.
2: Близнецам сегодня суждено испытать горькое разочарование в своем новом знакомом. Вы поймете, что вам не удастся начать любовный роман с человеком, который не слышит никого, кроме себя, и во всем ищет личную выгоду.
0: Раки в этот день случайно завладеют какой-то важной информацией. Не делитесь с коллегами тем, что вы теперь имеете компромат на своего руководителя. Эти сведения вам еще пригодятся в разговоре о прибавке к зарплате.
2: Львы не смогут отыскать подходящего полигона для своей колоссальной энергии. Не исключено, что вы решите использовать свой потенциал далеко не в мирных целях. Например, устроите домашний скандал или сильно повзорите с кем-то из коллег по работе.
0: Девам сегодня будет катастрофически не вести во время участия в спорах и дискуссиях. Вы не сможете доказать собственную правоту даже в том банальном вопросе, который, как вам казалось, вы знаете досконально.
2: Весам предстоит вступить в новый этап схватки со своим давним деловым конкурентом. Победа в этой борьбе в итоге достанется тому, кто откажется от непорядочных мер и возьмет в союзники только свой профессионализм и опыт.
0: Скорпионы в этот день легко и без каких-либо проблем решат массу первостепенных вопросов. Когда вы полностью наведете порядок в служебных делах, вам захочется устранить все, что долгое время не дает вам сблизиться с какой-то конкретной особой.
2: Для стрельцов этот день будет полон различного рода недоразумений и сложных загадок. Если вы не сможете самостоятельно распутать клубок из странных случайностей, попробуйте отыскать истину в происходящем при помощи опытного психоаналитика.
0: Козерогам сегодня придется взять на себя чьи-то обязанности. Выполняя дела, которые всегда являлись задачей вашей второй половинки, вы решите, что впредь будете терпимо относиться к человеку, на котором лежит столь сложная миссия.
2: Водолеи примутся выполнять новый проект и будут гореть от нетерпения увидеть первые его результаты. Однако именно склонность к спешке может стать для вас источником массы проблем, ведь столь сложное дело не допускает суеты и нервозности.
0: Рыбам сегодня следует призвать на помощь все свое внутреннее спокойствие. Пока вы будете находиться в окружении негативно настроенных людей, для вас существенно повысится риск, что вы сами того не желая проникнетесь этой далеко не радостной атмосферой.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 29 мая ожидается облачная погода. Ночью повсеместно, днем на большей части территории пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня слабый. Давление будет расти 736 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 2-4, а днем всего 6-8, выше 0. Восход солнца в 4 часа 18 минут, заход в 21 час 9 минут, долгота дня 16 часов и 51 минута. О погоде в выходные. В субботу 30 мая облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью плюс 3-5, местами заморозки до 0 градусов, а днем 10-12. В воскресенье потеплеет до плюс 15, но возможны небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Птиц Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Во время экзаменов у детей около 40% родителей испытывают тревогу, 17% из них переживают за результат даже больше самих детей, и только 24% сохраняют спокойствие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно». Почти 40% опрошенных больше всего опасаются, что из-за несдачи экзаменов ребенок станет неуверенным в себе, будет долго переживать неудачу, а 34%, что не сможет определиться с тем, что делать дальше. Еще 22% в случае неудачи будут склонны винить себя в том, что не смогли уделить достаточно времени образованию и воспитанию ребенка. В то же время 17% респондентов беспокоятся о том, что им придется тратить дополнительные средства на подготовку к пересдаче. Значительная часть родителей не показывает свои переживания детям. 74% опрошенных стараются сохранять дома максимально комфортную обстановку и поддерживать ребенка с помощью бытовых мелочей. И в завершении выпуска блогер Михаил Журавлев запустил народный эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Хочу показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. И для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник. Если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно, рассказал блогер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity. За твою победу.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже

0: состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Тревел с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн Чанган сертифицировал новый электрический кроссовер Дипл S05. Скоро он поступит в продажу. Дипл S05 – это прямой конкурент Джили E5. Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового Voya Free. КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograph Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Не важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку.
1: Копейка рубль бережет.
4: По словам аналитиков, для сотрудников сферы услуг чаевые все чаще становятся заметной частью заработка. Курьеры, таксисты, официанты и сотрудники пунктов выдачи заказов могут получать дополнительно 10-30% к основному доходу в день. Рынок чаевых в России становится частью системы оплаты труда в сфере любых услуг. В 2025-2026 годах просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но и в такси, доставке еды, пунктах выдачи заказов и сервисных приложениях. Сегодня такие предложения часто встроены прямо в интерфейс. Пользователю показывают готовые суммы 100, 200 или 300 рублей сразу после завершения заказа. Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны. Однако рынок быстро расширяется. В систему чаевых входят доставка, такси, салоны красоты, маркетплейсы и пункты выдачи заказов.
1: Деньги дороги как память.
4: И в завершении выпуска самостоятельная подготовка россиян к ЕГЭ с несколькими консультациями репетитора в 2026 году обойдется в 13 600 рублей, тогда как занятия по нескольким предметам с сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ в 580 тысяч рублей и выше. Подготовка к ЕГЭ с частным репетитором остается самым дорогим форматом. Занятия со студентами и начинающими педагогами стоят в среднем от 600 рублей до 1200 рублей за час. С опытными школьными учителями от 1500 до 3000 рублей за занятия. А с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями от 4 до 10 тысяч рублей и выше за академический час. При занятиях раз в неделю в течение учебного года стоимость подготовки по одному предмету может составить от 54 до 150 тысяч рублей, говорится в исследовании. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 29 мая 1900 года компания-производитель торгового подъемного оборудования зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Компания основана в 1853 году в Нью-Йорке. Возглавил ее изобретатель Элиша Отис. Сталкиваясь в работе с проблемой безопасности подъема оборудования на верхние этажи здания, он разработал систему поддержки груза при обрыве троса или каната. В 1900 году состоялась Всемирная Парижская выставка, символом которой стала встреча нового 20 века. На ней компания Отиса представила новое оборудование, первый в мире эскалатор. Вскоре компания начала производство машин под торговой маркой «Эскалатор». К середине 50-х годов 20 века слово «эскалатор» стали применять как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Современные аэропорты, вокзалы, торговые центры и метро невозможно представить без эскалаторов.
1: Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 29 мая ожидается облачная погода. Ночью повсеместно, днем на большей части территории пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня слабый. Давление будет расти 736 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 2-4, а днем всего 6-8, выше 0. Восход солнца в 4 часа 18 минут, заход в 21 час 9 минут, долгота дня 16 часов и 51 минута. О погоде в выходные. В субботу 30 мая облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью плюс 3-5, местами заморозки до 0 градусов, а днем 10-12. В воскресенье потеплеет до плюс 15, но возможны небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра – HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: Батлер.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я, ну как?
5: Вау, чисто!
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
8: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: «Радио Инфинити».

0: Сегодня у всех знаков на первый план выйдет решение финансовых вопросов. Есть смысл еще раз проанализировать свой семейный бюджет, исключить из него ряд необязательных трат или подумать над тем, как наиболее выгодно распорядиться имеющимся капиталом.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня испытают невероятное моральное облегчение. Финансовая помощь, которую вам предстоит получить от кого-то из старших членов своей семьи, решит ваши проблемы и избавит вас от необходимости обращаться в банк за кредитом.
0: Тельцам сегодня рекомендуется смиренно следовать течению обстоятельств. Ваши попытки во что бы то ни стало настоять на своем и нарушить естественный ход событий чреваты массой проблем, с которыми в будущем вам придется упорно бороться.
2: Близнецам сегодня суждено испытать горькое разочарование в своем новом знакомом. Вы поймете, что вам не удастся начать любовный роман с человеком, который не слышит никого, кроме себя, и во всем ищет личную выгоду.
0: Раки в этот день случайно завладеют какой-то важной информацией. Не делитесь с коллегами тем, что вы теперь имеете компромат на своего руководителя. Эти сведения вам еще пригодятся в разговоре о прибавке к зарплате.
2: Львы не смогут отыскать подходящего полигона для своей колоссальной энергии. Не исключено, что вы решите использовать свой потенциал далеко не в мирных целях. Например, устроите домашний скандал или сильно повзорите с кем-то из коллег по работе.
0: Девам сегодня будет катастрофически не вести во время участия в спорах и дискуссиях. Вы не сможете доказать собственную правоту даже в том банальном вопросе, который, как вам казалось, вы знаете досконально.
2: Весам предстоит вступить в новый этап схватки со своим давним деловым конкурентом. Победа в этой борьбе в итоге достанется тому, кто откажется от непорядочных мер и возьмет в союзники только свой профессионализм и опыт.
0: Скорпионы в этот день легко и без каких-либо проблем решат массу первостепенных вопросов. Когда вы полностью наведете порядок в служебных делах, вам захочется устранить все, что долгое время не дает вам сблизиться с какой-то конкретной особой.
2: Для стрельцов этот день будет полон различного рода недоразумений и сложных загадок. Если вы не сможете самостоятельно распутать клубок из странных случайностей, попробуйте отыскать истину в происходящем при помощи опытного психоаналитика.
0: Козерогам сегодня придется взять на себя чьи-то обязанности. Выполняя дела, которые всегда являлись задачей вашей второй половинки, вы решите, что впредь будете терпимо относиться к человеку, на котором лежит столь сложная миссия.
2: Водолеи примутся выполнять новый проект и будут гореть от нетерпения увидеть первые его результаты. Однако именно склонность к спешке может стать для вас источником массы проблем, ведь столь сложное дело не допускает суеты и нервозности.
0: Рыбам сегодня следует призвать на помощь все свое внутреннее спокойствие. Пока вы будете находиться в окружении негативно настроенных людей, для вас существенно повысится риск, что вы сами того не желая, проникнетесь этой далеко не радостной

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Дорогобужского округа Константин Саренков в прямом эфире ответил на вопросы жителей. Более 30 обращений поступило через платформу обратной связи портала Госуслуг. Большинство из них традиционно касались сферы ЖКХ, благоустройства территорий и дорожной деятельности. Также были затронуты темы образования, культуры, транспортного сообщения, поддержки предпринимателей. Константин Николаевич подробно ответил на все обращения. Кроме того, заявители получат ответы через платформу обратной связи. Вопросы задали не только жители Дорогобужа и Верхнепровского, но и сельских населенных пунктов. Например, для деревни Каськова очень актуален вопрос обеспечения баллонным газом. Глава пояснил, что удалось найти нового подрядчика, доставка возобновится, а заявки необходимо подавать в комитет по развитию территории через менеджера, работающего непосредственно в деревне. Не осталось без внимания тема подготовки к юбилею поселка Верхнепровского, который будет отмечаться уже 12 июня. На следующей неделе в средствах массовой информации и социальных сетях будет размещена подробная программа праздника. А перед юбилейными торжествами состоится акция по созданию памятной аллеи, посадка 70 кустов сирени на проспекте Химиков. В ходе эфира Константин Николаевич пригласил жителей принять участие в этом мероприятии, о точной дате которого будет сообщено дополнительно. Также глава ответил на вопросы, оставленные жителями в комментариях, и отметил, что отдельные обращения будут рассмотрены лично во время встречи с заявителями. В частности, несколько вопросов поступили от жителей Верхнепровского, касаемо качества горячего водоснабжения. Жители жалуются, что вода ржавая, часто приходится нагревать холодную воду. И вот что ответил по этому поводу глава округа.
3: Да, много обращений, я слежу в социальных сетях за данными обращениями, попробую объяснить, почему это происходит. Всем известно, что ТЭЦ у нас не работает сейчас, и водоснабжением поселка городского типа Верхнепровский занимается СМО «Регион теплоэнерго». Они приняли все имущество себе на баланс и ее эксплуатируют. Начав эксплуатировать, они начали применять вещества, химические соединения для смягчения воды, которые не использовал в свое время ТЭЦ. И, конечно же, пошел смыв тех наложений известковых, ржавых, которые образовывались на трубах вот за период прошлой эксплуатации, за много-много лет. Проблема известна, руководство ТЭЦ внимательно относится к этому. Сейчас изменяется химический состав данных реагентов, которые будет смягчать воду. И я думаю, что ситуация в ближайшее время улучшится в хорошую сторону.
2: К другим новостям. На аллее героев Дорогобужан в Дорогобуже состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. Глава округа Константин Саренков вместе со своим заместителем Сергеем Бушинским, председателем окружной думы Виталием Тарановым, а также с ветеранами пограничных войск и представителями общественных организаций приняли участие в митинге. В адрес ветеранов погранслужбы прозвучали слова благодарности за мужество, верность долгу и преданное служение Отечеству. Выступающие отметили важную роль пограничной службы в обеспечении безопасности страны и сохранении мирной жизни граждан. Также бывшие пограничники почтили память нашего земляка Сергея Журбы, находившегося на защите государственной границы Родины и погибшего в ходе специальной военной операции. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза Константина Ракутина. Глава Константин Саренков совместно с представителем подрядной организации посетил место установки памятника, посвященного памяти жителей деревни Мартынково, погибших от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В ходе рабочей встречи были определены дальнейшие направления благоустройства прилегающей территории. В частности, планируется проведение работ по укладке брусчатки, изготовлению и установке вазонов и клумб, озеленению территории, укладке газона. Благоустройство памятного места позволит создать достойное пространство для сохранения памяти о трагических событиях военных лет и мирных жителях, ставших жертвами фашизма. Наша афиша. Кафе «Юбилейное» приглашает на вечер отдыха. Сегодня, 29 мая, с музыкально-развлекательной программой с участием кавер-группы «Киви». Предварительные заказы принимаются по телефонам 53301 и 8-932-314-1949. Вход свободный. Кафе «Юбилейное» для лиц старше 18 лет. В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 8 до 10 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет уже календарным летом в понедельник, 1 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Радио Инфинити.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и Полуденный выстрел, царство фонтанов в Петергофе с экскурсией, разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19, 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

новости. В России снижаются ставки по автокредитам. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правила допуска начинающих водителей за руль могут измениться. Конкретные правила пока не утверждены, но в новой стратегии безопасности дорожного движения прописали основные векторы. Самое главное, предлагается ограничить возможности начинающих водителей. Например, запретить им вводить в ночное время и перевозить пассажиров. Могут ограничить максимальную скорость и сделать обязательным сопровождение опытным водителям. Но напомним, это пока только предложение. До реальных изменений еще очень далеко. В России снижаются ставки по кредитам. Центробанк опубликовал статистику по полной стоимости автокредитов. В первом квартале ставка снизилась до 23,8% годовых. Год назад было больше 25%. Отметим, что есть разные методики расчета динамики ставок по автокредитам. Центробанк оценивает не только проценты за использование кредитом, но и другие платежи. Например, комиссии, страхование жизни и имущества и дополнительные расходы, которые ложатся на тех, кто покупает машину в кредит. Почти половина автомобилей такси в России старше 10 лет. По данным агентства НАПИ, в России числится почти 900 тысяч автомобилей такси. 41% из них старше 10 лет, еще 20% старше 7. Моложе 3 лет только 22% машин. Это тот возраст, к которому в идеале нужно стремиться. Интересно, что почти половина российских таксистов ездят на автомобилях марок «Лады», «Киа», «Хёндэ», «Фольксвагены». «Тойоты» и «Рено» у частных водителей и таксопарков пользуются заметно меньшим спросом. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги! Infiniti. Каждый приемник.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Infinity, пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты «Уникс» в решающем матче полуфинала Единой лиги ВТБ переиграли на своей площадке «Зенит» 64-55 и вышли в финал, где встретятся с ЦСКА. Казанцы уступали в серии 1-3, но сумели совершить камбэк, выиграв 3 матча подряд. Итоговый счет 4-3 в пользу «Уникса». «Зенит» же сыграет за бронзу с «Локомотивом Кубанью». ЦСКА ранее оказался сильнее краснодарской команды в 5 матчах. Футболисты сборной России на выезде проиграли команде Египта 0-1 в товарищеском матче. Единственный мяч российские футболисты пропустили во втором тайме, при этом подопечные Валерия Карпина нанесли всего один удар в створ ворот. В последних 5 матчах национальная команда России одержала всего 1 победу над сборной Никарагуа из 2-й сотни рейтинга FIFA. Далее сборная отправится домой, где ей предстоит провести еще 2 встречи. 5 июня с Буркина-Фасо и 9 июня с Тринидадом и Тобаго. 25-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в 3-й круг Ролан-Гаррос, обыграв во втором раунде 48-ю ракетку американку Маккартни Кеслер 7-6-6-1. Этот успех позволил Шнайдер повторить личный рекорд в 3-й раз в карьере. Она пробилась в 3-й круг парижского мейджора. Чтобы улучшить результат, серебряной медалистке Олимпиады нужно обыгрывать в следующем матче украинскую теннисистку Александру Олейникову. На торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ были объявлены обладатели индивидуальных наград. Лучшим тренером года признан наставник Акбарса Анвар Гатиатуллин, под руководством которого команда добралась до финала Кубка Гагарина. Впервые в истории лиги обладателем приза «Золотая клюшка», самому ценному игроку регулярного чемпионата, стал защитник. Им оказался Дамир Шребзянов из омского «Авангарда», набравший 67 очков в 66 матчах и обошедший в голосовании номинантов нападающих. Лучшим вратарем сезона признан его одноклубник Никита Серебряков. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди женских команд «Динамо Электросталь» закрепился в лидерах турнирной таблицы нынешнего сезона, одержав 2 уверенные победы во втором туре соревнований. Подмосковный коллектив дважды разгромил «Юность Москвы» на выезде 12-0 и 11-1, продлив победную серию до 4 матчей кряду. На втором месте действующий чемпион «Акбарс Динамо», а замыкает топ-3 «Восток», дважды сломивший сопротивление «Дончанке» 2-0 и 5-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Весна. Рассвет хитов. Включай радио.

0: толкает людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку.
0: Копейка рубль бережет.
1: По словам аналитиков, для сотрудников сферы услуг чаевые все чаще становятся заметной частью заработка. Курьеры, таксисты, официанты и сотрудники пунктов выдачи заказов могут получать дополнительно 10-30% к основному доходу в день. Рынок чаевых в России становится частью системы оплаты труда в сфере любых услуг. В 2025-2026 годах просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но и в такси, доставке еды, пунктах выдачи заказов и сервисных приложениях. Сегодня такие предложения часто встроены прямо в интерфейс. Пользователю показывают готовые суммы 100, 200 или 300 рублей сразу после завершения заказа. Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны. Однако рынок быстро расширяется. В систему чаевых входят доставка, такси, салоны красоты, маркетплейсы и пункты выдачи заказов.
0: Деньги дороги, как память.
1: И в завершении выпуска самостоятельная подготовка россиян к ЕГЭ с несколькими консультациями репетитора в 2026 году обойдется в 13 600 рублей, тогда как занятия по нескольким предметам сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ в 580 тысяч рублей и выше. Подготовка к ЕГЭ с частным репетитором остается самым дорогим форматом. Занятия со студентами и начинающими педагогами стоят в среднем от 600 рублей до 1200 рублей за час, с опытными школьными учителями от 1500 до 3000 рублей за занятие, а с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями от 4 до 10 тысяч рублей и выше за академический час. При занятиях раз в неделю в течение учебного года стоимость подготовки по одному предмету может составить от 54 до 150 тысяч рублей, говорится в исследовании. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity.

29 мая 1900 года компания-производитель торгового подъемного оборудования зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Компания основана в 1853 году в Нью-Йорке. Возглавил ее изобретатель Элиша Отис. Сталкиваясь в работе с проблемой безопасности подъема оборудования на верхние этажи здания, он разработал систему поддержки груза при обрыве троса или каната. В 1900 году состоялась Всемирная Парижская выставка, символом которой стала встреча нового 20 века. На ней компания Отиса представила новое оборудование, первый в мире эскалатор. Вскоре компания начала производство машин под торговой маркой «Эскалатор». К середине 50-х годов 20 века слово «эскалатор» стали применять как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Современные аэропорты, вокзалы, торговые центры и метро невозможно представить без эскалаторов.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил плановую рабочую поездку по объектам округа. В ходе выездного мероприятия он посетил первую городскую школу. В рамках осмотра были оценены итоги проведенных ремонтных работ, выполненных в рамках подготовки к 2025-2026 учебному году. Антон Николаевич проверил качество дорожного покрытия. На улице Краснофлотской посетил парк «Южный», где частично установлены новые качели-скамейки для жителей. Также глава встретился с работниками объекта капитального ремонта Сафоновской детской художественной школы имени Кириллова. В здании школы планируется открыть школу креативных индустрий. В ходе визита глава проконтролировал темпы выполнения работ, обсудил с подрядчиками текущие вопросы по ремонту фасада здания, кровли и внутренней отделки помещений. Проверил соблюдение графика производства работ, оценил качество используемых материалов и технологий. По итогам встреч были даны поручения профильным службам по контролю качества выполненных работ и дальнейшему развитию объектов. Администрация Сафоновского округа продолжит информировать жителей о ходе реализации проектов. Глава округа Антон Кухарев посетил Дуровское сельское поселение, где провел рабочую встречу с представителями учреждений культуры. В центре обсуждения здания, где расположены Дом культуры и библиотека. На встрече были подняты актуальные проблемы, существенно затрудняющие работу учреждений и снижающие контроль посетителей. Это отсутствие раздевалки, отсутствие туалета, соответствующего современным нормам. Участники встречи детально обсудили возможные варианты решения этих проблем с учетом имеющихся ресурсов и особенностей здания. По итогам встречи были утверждены первые шаги по устранению выявленных недостатков, определены предварительные сроки реализации решений, назначены ответственные лица за подготовку проектной документации и координацию работ. Глава подчеркнул, что создание комфортных и безопасных условий для жителей – это приоритетная задача и пообещал оказать необходимую поддержку в реализации запланированных мероприятий. Внимание жителей города Сафоново! По информации МУП «Горводоканал», с 8 часов утра и до 17.00 сегодня, 29 мая, будут проводиться работы по хлорированию водопроводных сетей центральной части города Сафоново. На период хлорирования просим вас запастись питьевой водой и в течение суток пользоваться кипяченой водой.
3: Наша афиша. Центральный дворец культуры приглашает на яркую интерактивную программу, посвященную молодежной культуре времен СССР. Особыми темами вечера станут здоровый образ жизни и спорт 80-х. Вспомним эпоху ярких лосин, неоновых повязок и зажигательной аэробики. Вас ждут ностальгические хиты, танцевальный флешмоб, активные конкурсы, атмосфера драйва и позитива. Приходите в образе настоящего спортсмена или королевы аэробики 80-х. Добавляйте свой наряд, тематические элементы стиля тех лет, спортивные костюмы, яркие гетры, повязки на голову, неоновые цвета. В ходе мероприятия выберут самые стильные образы, а победители мини-конкурса на лучший спортивный ретро-наряд получат крутые призы. Не упустите шанс стать звездой вечера и зарядиться энергией здоровья и ретро-спорта. Ждем вас 30 мая в 18.00 в Сафоновском дворце культуры. Билеты уже в кассе, а также доступна покупка по пушкинской карте. Возрастное ограничение 12+.
2: В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 8 до 10 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет уже календарным летом в понедельник 1 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио. Радио Инфинити.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. Полного отказа от удаленной работы в 2027 году не произойдет. Работодатели сделают ставку на гибридный формат, заявила газете «Ру» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Работодатели, которые не смогли перестроить систему управления, чаще сталкиваются с проблемами вовлеченности, снижением скорости коммуникации, более сложной адаптацией новых сотрудников и ослаблением командных связей, отметила эксперт. По ее словам, удаленная работа точно сохранится в IT-аналитике, маркетинге, дизайне, то есть там, где результат можно легко измерить количественными показателями, а также там, где между работодателями обострена конкуренция за ценных и квалифицированных специалистов. И в завершении выпуска: польза от 10 тысяч шагов в день не имеет никакого отношения к медицине или здоровью. Реальную пользу здоровью приносят другие цифры, рассказала физиолог, йога-терапевт Нина Дуванова. Эта цифра родилась в 60-е годы в Японии как гениальный маркетинговый ход для продажи шагомера под названием Манпо-Кей, что буквально переводится как «датчик 10 тысяч шагов». Название красиво звучало и цифра прижилась, напомнила эксперт. Современные исследования показывают, польза для здоровья и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний возрастают уже после 4,5 тысяч шагов в день. Пик пользы в районе 7-7,5 тысяч. После этой отметки дополнительные шаги приносят бонусы, но рост пользы уже не такой динамичный. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
9: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: А в этот день события, ставшие историей.
12: 29 мая впервые была покорена Джомолунгма, или Эверест, высочайшая вершина на Земле. 29 мая 1953 года новозеландцам Эдмундом Хиллари и шерпом Наргием Тенцингом была впервые покорена высочайшая вершина Гималаев и мира. Джомолунгма 8848,86 метра над уровнем моря. Джомолунгма – мать богиня мира, как называют ее жители Тибета, или Сагармат. Властелин мира, как называют ее непальцы, гигантский горный массив и высочайшая вершина мира, расположенная на границе Непала и Тибета. Гора привлекла к себе внимание топографов более века тому назад. Первым из них был Джордж Эверест. Именно его имя впоследствии было присвоено вершине в честь его географических заслуг. Первый план восхождения на Эверест был разработан в 1893 году, а первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Понадобилось более 30 лет и горький опыт 13 неудачных восхождений, чтобы впервые покорить Эверест. 29 мая 1953 года Хиллари и Тенцинг взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев на границе Непала и Индии, водрузив там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через 4 дня, 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы II. Королева Британии удостоила Хиллари рыцарского звания и право добавить к своему имени титул «сэр». Шерп Тенцинг Норгей, который не был гражданином Британского Содружества, получил от королевы медаль.
13: 29 мая 1900 года американская компания Otis зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. Патент на производство устройства «Эскалатор» был получен еще в марте 1892 года изобретателем Джесси Ренуа. Компания Otis начала именно производство и применение эскалатора в жизни. «Эскалатор» в переводе с английского означает «транспортную машину, которая может осуществлять подъем любого груза на высоту». Это движущаяся лестница со ступенями, позволяющая людям или любому грузу перемещаться с одного уровня здания на другой. Эскалатор имеет наклон в диапазоне 30-35 градусов к горизонту лестницы. Слово «эскалатор» использовалось в компании Otis как торговая марка до начала 50-х годов, когда патентное ведомство Соединенных Штатов Америки постановило употреблять его как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Свое широкое применение во многих городах мира эскалаторы нашли на станциях метрополитена, в крупных торговых центрах, на вокзалах, аэропортах, в подземных переходах, на промышленных производствах. В основном эскалаторы выпускаются двух видов – тоннельные и поэтажные. Первые используются в местах с глубоким заложением, а также на сложных производствах. Вторые можно встретить в метро, в торговых комплексах, на вокзалах. К ним всегда имеется свободный доступ.
11: А в этот день – события, ставшие историей.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: Сегодня у всех знаков на первый план выйдет решение финансовых вопросов. Есть смысл еще раз проанализировать свой семейный бюджет, исключить из него ряд необязательных трат или подумать над тем, как наиболее выгодно распорядиться имеющимся капиталом.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня испытают невероятное моральное облегчение. Финансовая помощь, которую вам предстоит получить от кого-то из старших членов своей семьи, решит ваши проблемы и избавит вас от необходимости обращаться в банк за кредитом.
0: Тельцам сегодня рекомендуется смиренно следовать течению обстоятельств. Ваши попытки во что бы то ни стало настоять на своем и нарушить естественный ход событий чреваты массой проблем, с которыми в будущем вам придется упорно бороться.
2: Близнецам сегодня суждено испытать горькое разочарование в своем новом знакомом. Вы поймете, что вам не удастся начать любовный роман с человеком, который не слышит никого, кроме себя, и во всем ищет личную выгоду.
0: Раки в этот день случайно завладеют какой-то важной информацией. Не делитесь с коллегами тем, что вы теперь имеете компромат на своего руководителя. Эти сведения вам еще пригодятся в разговоре о прибавке к зарплате.
2: Львы не смогут отыскать подходящего полигона для своей колоссальной энергии. Не исключено, что вы решите использовать свой потенциал далеко не в мирных целях. Например, устроите домашний скандал или сильно повзорите с кем-то из коллег по работе.
0: Девам сегодня будет катастрофически не вести во время участия в спорах и дискуссиях. Вы не сможете доказать собственную правоту даже в том банальном вопросе, который, как вам казалось, вы знаете досконально.
2: Весам предстоит вступить в новый этап схватки со своим давним деловым конкурентом. Победа в этой борьбе в итоге достанется тому, кто откажется от непорядочных мер и возьмет в союзники только свой профессионализм и опыт.
0: Скорпионы в этот день легко и без каких-либо проблем решат массу первостепенных вопросов. Когда вы полностью наведете порядок в служебных делах, вам захочется устранить все, что долгое время не дает вам сблизиться с какой-то конкретной особой.
2: Для стрельцов этот день будет полон различного рода недоразумений и сложных загадок. Если вы не сможете самостоятельно распутать клубок из странных случайностей, попробуйте отыскать истину в происходящем при помощи опытного психоаналитика.
0: Козерогам сегодня придется взять на себя чьи-то обязанности. Выполняя дела, которые всегда являлись задачей вашей второй половинки, вы решите, что впредь будете терпимо относиться к человеку, на котором лежит столь сложная миссия.
2: Водолеи примутся выполнять новый проект и будут гореть от нетерпения увидеть первые его результаты. Однако именно склонность к спешке может стать для вас источником массы проблем, ведь столь сложное дело не допускает суеты и нервозности.
0: Рыбам сегодня следует призвать на помощь все свое внутреннее спокойствие. Пока вы будете находиться в окружении негативно настроенных людей, для вас существенно повысится риск, что вы сами того не желая, проникнетесь этой далеко не радостной атмосферой.

Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи.

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Яник Синнер сенсационно вылетел с Ролан-Гаррос уже во втором круге, уступив 56-му номеру рейтинга аргентинцу Хуану Мануэлю Сирундоло после феноменального коллапса. Итальянец уверенно выиграл два стартовых сета и вел в третьей партии со счетом 5-1, но на подаче на матч он потерял контроль из-за сильной жары и проиграл 15 очков подряд. Взяв медицинский тайм-аут, лидер мирового рейтинга покинул корт, но не смог восстановиться и потерпел крах, выиграв лишь два гейма из оставшихся 20. Вылет прервал 30-матчевую победную серию итальянца. Хоккеисты сборной Канады обыграли действующего чемпиона мира команду США 4-0 в четвертьфинале нынешнего розыгрыша и вышли в полуфинал. Путевку в 1/2 финала впервые в своей истории оформила и сборная Норвегии, которая обыграла Латвию 2-0. Турнирный путь продолжил вице-чемпион турнира Швейцария, выигравшая у Швеции 3-1. Наконец, Финляндия впервые с чемпионского 2022 года пробилась в четверку сильнейших, одолев позапрошлогодних победителей этого турнира чешских хоккеистов 4-1. В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ Каролина Харрикейнс на выезде обыграла Монреаль Канадиенс 4-0. Теперь Каролина ведет серии со счетом 3-1 и находится в одном шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Ранее первым финалистом стал Вегас Голден Найтс, который в сухую обыграл Колорадо Эвиланж в финале Западной конференции 4-0. Пятый матч между Каролиной и Монреалем состоится 30 мая уже на льду Харрикейнс. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё скончался в возрасте 60 лет. За карьеру в НХЛ Лемьё выиграл Кубок Стэнли с тремя разными клубами, дважды с Нью-Джерси и по разу с Монреалем и Колорадо, став одним из 9 хоккеистов в истории лиги, кому покорилось это достижение. В 1995 году он получил Конн Смарт Трофи как самый ценный игрок плей-офф, а всего на его счету 80 заброшенных шайб в матчах Кубка Стэнли. 9-й результат в истории лиги. В протяжении большей части карьеры Лемьё славился агрессивной и провокационной манерой игры. Его 529 минут штрафа в плей-офф – это третий показатель в истории НХЛ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис. Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 6 июня Минск Большой театр. Осталось 8 мест. Самый красивый балет «Баядерка». Идеальное сочетание музыки, хореографии, экзотических образов, яркости, декорации, эмоциональности. Музыка живого оркестра пленит и унесет в мир сказки. До мероприятия прогуляемся по историческому центру Минска. Стоимость 8950 рублей вместе с билетом в бильетаже и трансфером. Забираем туриста из Верхнепровского, Сафоново, Ярцево, Смоленск. Из других городов по согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Travel с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн Чанган сертифицировал новый электрический кроссовер Dipol S05. Скоро он поступит в продажу. Dipol S05 – это прямой конкурент Geely E5. Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового Voya Free. КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograph Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Дорожные новости.
1: В России снижаются ставки по автокредитам. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правила допуска начинающих водителей за руль могут измениться. Конкретные правила пока не утверждены, но в новой стратегии безопасности дорожного движения прописали основные векторы. Самое главное, предлагается ограничить возможности начинающих водителей. Например, запретить им водить в ночное время и перевозить пассажиров. Могут ограничить максимальную скорость и сделать обязательным сопровождение опытным водителем. Но напомним, это пока только предложение. До реальных изменений еще очень далеко. В России снижаются ставки по кредитам. Центробанк опубликовал статистику по полной стоимости автокредитов. В первом квартале ставка снизилась до 23,8% годовых. Год назад было больше 25%. Отметим, что есть разные методики расчета динамики ставок по автокредитам. Центробанк оценивает не только проценты за использование кредитом, но и другие платежи. Например, комиссии, страхование жизни и имущества и дополнительные расходы, которые ложатся на тех, кто покупает машину в кредит. Почти половина автомобилей такси в России старше 10 лет. По данным агентства НАПИ, в России числится почти 900 тысяч автомобилей такси. 41% из них старше 10 лет, еще 20% старше 7. Моложе 3 лет только 22% машин. Это тот возраст, к которому в идеале нужно стремиться. Интересно, что почти половина российских таксистов ездят на автомобилях марок «Лады», «Киа», «Хёнде», «Фольксвагены». «Тойоты» и «Рено» у частных водителей и таксопарков пользуются заметно меньшим спросом. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Весна. Рассвет хитов.

0: здание, он разработал систему поддержки груза при обрыве троса или каната. В 1900 году состоялась Всемирная Парижская выставка, символом которой стала встреча нового 20 века. На ней компания Otis представила новое оборудование, первый в мире эскалатор. Вскоре компания начала производство машин под торговой маркой «Эскалатор». К середине 50-х годов 20 века слово «эскалатор» стали применять как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Современные аэропорты, вокзалы, торговые центры и метро невозможно представить без эскалаторов.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Дорогобужского округа Константин Саренков в прямом эфире ответил на вопросы жителей. Более 30 обращений поступило через платформу обратной связи портала «Госуслуг». Большинство из них традиционно касались сфер ЖКХ, благоустройства территорий и дорожной деятельности. Также были затронуты темы образования, культуры, транспортного сообщения, поддержки предпринимателей. Константин Николаевич подробно ответил на все обращения. Кроме того, заявители получат ответы через платформу обратной связи. Вопросы задали не только жители Дорогобужа и Верхнепровского, но и сельских населенных пунктов. Например, для деревни Каськова очень актуален вопрос обеспечения баллонным газом. Глава пояснил, что удалось найти нового подрядчика, доставка возобновится, а заявки необходимо подавать в комитет по развитию территорий через менеджера, работающего непосредственно в деревне. Не осталось без внимания тема подготовки к юбилею поселка Верхнепровского, который будет отмечаться уже 12 июня. На следующей неделе в средствах массовой информации и социальных сетях будет размещена подробная программа праздника. А перед юбилейными торжествами состоится акция по созданию памятной аллеи, посадка 70 кустов сирени на проспекте Химиков. В ходе эфира Константин Николаевич пригласил жителей принять участие в этом мероприятии, о точной дате которого будет сообщено дополнительно. Также глава ответил на вопросы, оставленные жителями в комментариях, и отметил, что отдельные обращения будут рассмотрены лично во время встречи с заявителями. В частности, несколько вопросов поступили от жителей Верхнепровского касаемо качества горячего водоснабжения. Жители жалуются, что вода ржавая, часто приходится нагревать холодную воду. И вот что ответил по этому поводу глава округа.
2: Да, много обращений. Я слежу в социальных сетях за данными обращениями. Попробую объяснить, почему это происходит. Всем известно, что ТЭЦ у нас не работает сейчас, и водоснабжением поселка городского типа Верхнепровский занимается СМОЛ «Регион теплоэнерго». Они приняли все имущество себе на баланс и ее эксплуатируют. Начав эксплуатировать, они начали применять вещества, химические соединения для смягчения воды, которые не использовала в свое время ТЭЦ. И, конечно же, пошел смыв тех наложений известковых, ржавых, которые образовывались на трубах вот за период прошлой эксплуатации, за много-много лет. Проблема известна, руководство ТЭЦ внимательно относится к этому. Сейчас изменяется химический состав данных реагентов, которые будут смягчать воду. И я думаю, что ситуация в ближайшее время улучшится в хорошую сторону.
1: К другим новостям. На аллее героев Дорогобужан в Дорогобуже состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. Глава округа Константин Саренков вместе со своим заместителем Сергеем Бушинским, председателем окружной думы Виталием Тарановым, а также с ветеранами пограничных войск и представителями общественных организаций приняли участие в митинге. В адрес ветеранов погранслужбы прозвучали слова благодарности за мужество, верность долгу и преданное служение Отечеству. Выступающие отметили важную роль пограничной службы в обеспечении безопасности страны и сохранении мирной жизни граждан. Также бывшие пограничники почтили память нашего земляка Сергея Журбы, находившегося на защите государственной границы Родины и погибшего в ходе специальной военной операции. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске героя Советского Союза Константина Ракутина. Глава Константин Саренков совместно с представителем подрядной организации посетил место установки памятника, посвященного памяти жителей деревни Мартынково, погибших от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В ходе рабочей встречи были определены дальнейшие направления благоустройства прилегающей территории. В частности, планируется проведение работ по укладке брусчатки, изготовлению и установке вазонов и клумб, озеленению территории, укладке газона. Благоустройство памятного места позволит создать достойное пространство для сохранения памяти о трагических событиях военных лет и мирных жителях, ставших жертвами фашизма. Наша афиша. Кафе «Юбилейное» приглашает на вечер отдыха. Сегодня, 29 мая, с музыкально-развлекательной программой с участием кавер-группы «Киви». Предварительные заказы принимаются по телефонам 53301 и 8-932-314-1949. Вход свободный. Кафе «Юбилейное» для лиц старше 18 лет. В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 8 до 10 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет уже календарным летом в понедельник, 1 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Флиртовать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра – HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

Секция номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил плановую рабочую поездку по объектам округа. В ходе выездного мероприятия он посетил первую городскую школу. В рамках осмотра были оценены итоги проведенных ремонтных работ, выполненных в рамках подготовки к 2025-2026 учебному году. Антон Николаевич проверил качество дорожного покрытия. На улице Краснофлотской посетил парк «Южный», где частично установлены новые качели-скамейки для жителей. Также глава встретился с работниками объекта капитального ремонта Сафоновской детской художественной школы имени Кириллова. В здании школы планируется открыть школу креативных индустрий. В ходе визита глава проконтролировал темпы выполнения работ, обсудил с подрядчиками текущие вопросы по ремонту фасада здания, кровли и внутренней отделки помещений, проверил соблюдение графика производства работ, оценил качество используемых материалов и технологий. По итогам встреч были даны поручения профильным службам по контролю качества выполненных работ и дальнейшему развитию объектов. Администрация Сафоновского округа продолжит информировать жителей о ходе реализации проектов. Глава округа Антон Кухарев посетил Дуровское сельское поселение, где провел рабочую встречу с представителями учреждений культуры. В центре обсуждения здания, где расположены Дом культуры и библиотека. На встрече были подняты актуальные проблемы, существенно затрудняющие работу учреждений и снижающие контроль посетителей. Это отсутствие раздевалки, отсутствие туалета, соответствующего современным нормам. Участники встречи детально обсудили возможные варианты решения этих проблем с учетом имеющихся ресурсов и особенностей здания. По итогам встречи были утверждены первые шаги по устранению выявленных недостатков, определены предварительные сроки реализации решений, назначены ответственные лица за подготовку проектной документации и координацию работ. Глава подчеркнул, что создание комфортных и безопасных условий для жителей – это приоритетная задача, и пообещал оказать необходимую поддержку в реализации запланированных мероприятий. Вниманию жителей города Сафоново, по информации МУП «Горводоканал», с 8 часов утра и до 17:00 сегодня, 29 мая, будут проводиться работы по хлорированию водопроводных сетей центральной части города Сафоново. На период хлорирования просим вас запастись питьевой водой и в течение суток пользоваться кипяченой водой. Наша афиша. Центральный дворец культуры приглашает на яркую интерактивную программу, посвященную молодежной культуре времен СССР. Особыми темами вечера станут здоровый образ жизни и спорт 80-х. Вспомним эпоху ярких лосин, неоновых повязок и зажигательной аэробики. Вас ждут ностальгические хиты, танцевальный флешмоб, активные конкурсы, атмосфера драйва и позитива. Приходите в образе настоящего спортсмена или королевы аэробики 80-х. Добавляйте свой наряд, тематические элементы стиля тех лет, спортивные костюмы, яркие гетры, повязки на голову, неоновые цвета. В ходе мероприятия выберут самые стильные образы, а победители мини-конкурса на лучший спортивный ретро-наряд получат крутые призы. Не упустите шанс стать звездой вечера и зарядиться энергией здоровья и ретро-спорта. Ждем вас 30 мая в 18:00 в Сафоновском дворце культуры. Билеты уже в кассе, а также доступна покупка по пушкинской карте. Возрастное ограничение 12+. В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 8 до 10 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет уже календарным летом в понедельник, 1 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 6 июня тур «Тверь-Торжок по следам императрицы Екатерины II». В программе экскурсия в единственный в России музей золотного шитья. Теплоходная прогулка по Волге. Увидим набережную Степана Разина и Афанасия Никитина. Старый Волжский мост, золотые купола церкви Вознесения Христова и многое другое. Прогулка по Тверскому Арбату, путевой дворец императрицы Екатерины II. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Сафонова, Вязьмы. Из других городов. По согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» –

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров сочинений на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом ТАСС сообщила региональный эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. По словам специалиста, в качестве аргументов в сочинении следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. Ученые зафиксировали замедление вращения Земли невиданными темпами за последние 3,6 миллиона лет. Отмечается, что исследования проводили ученые из Венского университета и швейцарской высшей технической школы Цюриха. Они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. С их помощью удалось вычислить колебания уровня моря и рассчитать изменения скорости вращения Земли. Ученые установили, что за последние 3,6 миллиона лет вращение Земли не замедлялось так быстро. Они связывают замедление планеты с таянием полярных ледников из-за изменения климата. По их мнению, вода с ледников стекает в океаны, распределяется ближе к экватору и влияет на скорость вращения Земли. И в завершении выпуска: почти половина, 44% опрошенных россиян, готовы завести роман во время отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного одной из ювелирных сетей. Триггером для знакомства с противоположным полом могут стать самые разные факторы. По словам опрошенных, самые популярные из них – привлекательная внешность 71%, стильный образ 63% и внешние признаки хорошего достатка 48%. На хорошее чувство юмора обращает внимание 33% опрошенных. Собственной интуиции и внутреннему чутью в выборе избранника доверяют лишь 26%. Большинство россиян обращает внимание на стильный образ 63% и внешние признаки высокого достатка, таких 48%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: вдохновлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
1: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
2: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
1: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое авто легко.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Радиостанция Инфинити.
7: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты «Уникс» в решающем матче полуфинала Единой лиги ВТБ переиграли на своей площадке «Зенит» 64-55 и вышли в финал, где встретятся с ЦСКА. Казанцы уступали в серии 1-3, но сумели совершить камбэк, выиграв 3 матча подряд. Итоговый счет 4-3 в пользу «Уникса». «Зенит» же сыграет за бронзу с «Локомотивом Кубанью». ЦСКА ранее оказался сильнее краснодарской команды в 5 матчах. Футболисты сборной России на выезде проиграли команде Египта 0-1 в товарищеском матче. Единственный мяч российские футболисты пропустили во втором тайме, при этом подопечные Валерия Карпина нанесли всего один удар в створ ворот. В последних 5 матчах национальная команда России одержала всего 1 победу над сборной Никарагуа из 2-й сотни рейтинга FIFA. Далее сборная отправится домой, где ей предстоит провести еще 2 встречи. 5 июня с Буркина-Фасо и 9 июня с Тринидадом и Тобаго. 25-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в третий круг Ролан-Гаррос, обыграв во втором раунде 48-ю ракетку американку Маккартни Кеслер 7-6, 6-1. Этот успех позволил Шнайдер повторить личный рекорд. В третий раз в карьере она пробилась в третий круг парижского мейджора. Чтобы улучшить результат, серебряной медалистке Олимпиады нужно обыгрывать в следующем матче украинскую теннисистку Александру Олейникову. На торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ были объявлены обладатели индивидуальных наград. Лучшим тренером года признан наставник Акбарса Анвар Гатиатуллин, под руководством которого команда добралась до финала Кубка Гагарина. Впервые в истории лиги обладателем приза «Золотая клюшка», самому ценному игроку регулярного чемпионата, стал защитник. Им оказался Дамир Шребзянов из омского «Авангарда», набравший 67 очков в 66 матчах и обошедший в голосовании номинантов нападающих. Лучшим вратарем сезона признан его одноклубник Никита Серебряков. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди женских команд «Динамо Электросталь» закрепился в лидерах турнирной таблицы нынешнего сезона, одержав 2 уверенные победы во втором туре соревнований. Подмосковный коллектив дважды разгромил «Юность Москвы» на выезде 12-0 и 11-1, продлив победную серию до 4 матчей кряду. На втором месте действующий чемпион «Акбарс Динамо», а замыкает топ-3 «Восток», дважды сломивший сопротивление «Дончанке» 2-0 и 5-2. Это были спортивные события, достойные вашего.

0: Главный критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: 29 мая 1900 года компания-производитель торгового подъемного оборудования зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Компания основана в 1853 году в Нью-Йорке. Возглавил ее изобретатель Элиша Отис. Сталкиваясь в работе с проблемой безопасности подъема оборудования на верхние этажи здания, он разработал систему поддержки груза при обрыве троса или каната. В 1900 году состоялась Всемирная Парижская выставка, символом которой стала встреча нового 20 века. На ней компания Отиса представила новое оборудование, первый в мире эскалатор. Вскоре компания начала производство машин под торговой маркой «Эскалатор». К середине 50-х годов 20 века слово «эскалатор» стали применять как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Современные аэропорты, вокзалы, торговые центры и метро невозможно представить без эскалаторов.
1: В эфире «Радио Инфинити».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленскому.

0: Ленинградской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку.
1: Копейка рубль бережет.
2: По словам аналитиков, для сотрудников сферы услуг чаевые все чаще становятся заметной частью заработка. Курьеры, таксисты, официанты и сотрудники пунктов выдачи заказов могут получать дополнительно 10-30% к основному доходу в день. Рынок чаевых в России становится частью системы оплаты труда в сфере любых услуг. В 2025-2026 годах просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но и в такси, доставке еды, пунктах выдачи заказов и сервисных приложениях. Сегодня такие предложения часто встроены прямо в интерфейс. Пользователю показывают готовые суммы 100, 200 или 300 рублей сразу после завершения заказа. Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны. Однако рынок быстро расширяется. В систему чаевых входят доставка, такси, салоны красоты, маркетплейсы и пункты выдачи заказов.
1: Деньги дороги, как память.
2: И в завершении выпуска самостоятельная подготовка россиян к ЕГЭ с несколькими консультациями репетитора в 2026 году обойдется в 13 600 рублей, тогда как занятия по нескольким предметам с сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ в 580 тысяч рублей и выше. Подготовка к ЕГЭ с частным репетитором остается самым дорогим форматом. Занятия со студентами и начинающими педагогами стоят в среднем от 600 рублей до 1200 рублей за час. С опытными школьными учителями от 1500 до 3000 рублей за занятия. А с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями от 4 до 10 тысяч рублей и выше за академический час. При занятиях раз в неделю в течение учебного года стоимость подготовки по одному предмету может составить от 54 до 150 тысяч рублей, говорится в исследовании. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: в этот день. События, ставшие историей. 29 мая впервые была покорена Джомолунгма, или Эверест, высочайшая вершина на Земле. 29 мая 1953 года новозеландцам Эдмундом Хиллари и шерпом Наргием Тенцингом была впервые покорена высочайшая вершина Гималаев и мира. Джомолунгма 8848,86 метра над уровнем моря. Джомолунгма – мать богиня мира, как называют ее жители Тибета, или Сагармат. Властелин мира, как называют ее непальцы, гигантский горный массив и высочайшая вершина мира, расположенная на границе Непала и Тибета. Гора привлекла к себе внимание топографов более века тому назад. Первым из них был Джордж Эверест. Именно его имя впоследствии было присвоено вершине в честь его географических заслуг. Первый план восхождения на Эверест был разработан в 1893 году, а первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Понадобилось более 30 лет и горький опыт 13 неудачных восхождений, чтобы впервые покорить Эверест. 29 мая 1953 года Хиллари и Тенцинг взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев на границе Непала и Индии, водрузив там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через 4 дня, 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы II. Королева Британии удостоила Хиллари рыцарского звания и право добавить к своему имени титул «сэр». Шерп Тенцинг Норгей, который не был гражданином британского содружества, получил от королевы медаль.
1: 29 мая 1900 года американская компания Otis зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. Патент на производство устройства «Эскалатор» был получен еще в марте 1892 года изобретателем Джесси Рено, а компания Otis начала именно производство и применение эскалатора в жизни. «Эскалатор» в переводе с английского означает «транспортную машину, которая может осуществлять подъем любого груза на высоту». Это движущаяся лестница со ступенями, позволяющая людям или любому грузу перемещаться с одного уровня здания на другой. Эскалатор имеет наклон в диапазоне 30-35 градусов к горизонту лестницы. Слово «эскалатор» использовалось в компании Otis как торговая марка до начала 50-х годов, когда патентное ведомство Соединенных Штатов Америки постановило употреблять его как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Свое широкое применение во многих городах мира эскалаторы нашли на станциях метро, в крупных торговых центрах, на вокзалах, аэропортах, в подземных переходах, на промышленных производствах. В основном эскалаторы выпускаются двух видов – тоннельные и поэтажные. Первые используются в местах с глубоким заложением, а также на сложных производствах. Вторые можно встретить в метро, в торговых комплексах, на вокзалах. К ним всегда имеется свободный доступ.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: В России снижаются ставки по автокредитам. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правила допуска начинающих водителей за руль могут измениться. Конкретные правила пока не утверждены, но в новой стратегии безопасности дорожного движения прописали основные векторы. Самое главное, предлагается ограничить возможности начинающих водителей. Например, запретить им вводить в ночное время и перевозить пассажиров. Могут ограничить максимальную скорость и сделать обязательным сопровождение опытным водителям. Но напомним, это пока только предложение. До реальных изменений еще очень далеко. В России снижаются ставки по кредитам. Центробанк опубликовал статистику по полной стоимости автокредитов. В первом квартале ставка снизилась до 23,8% годовых. Год назад было больше 25%. Отметим, что есть разные методики расчета динамики ставок по автокредитам. Центробанк оценивает не только проценты за использование кредитом, но и другие платежи. Например, комиссии, страхование жизни и имущества и дополнительные расходы, которые ложатся на тех, кто покупает машину в кредит. Почти половина автомобилей такси в России старше 10 лет. По данным агентства НАПИ, в России числится почти 900 тысяч автомобилей такси. 41% из них старше 10 лет, еще 20% старше 7. Моложе 3 лет только 22% машин. Это тот возраст, к которому в идеале нужно стремиться. Интересно, что почти половина российских таксистов ездят на автомобилях марок «Лады», «Киа», «Хёнде», «Фольксвагены». «Тойоты» и «Рено» у частных водителей и таксопарков пользуются заметно меньшим спросом. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист.

0: Брянской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Дорогобужского округа Константин Саренков в прямом эфире ответил на вопросы жителей. Более 30 обращений поступило через платформу обратной связи портала «Госуслуг». Большинство из них традиционно касались сфер ЖКХ, благоустройства территорий и дорожной деятельности. Также были затронуты темы образования, культуры, транспортного сообщения, поддержки предпринимателей. Константин Николаевич подробно ответил на все обращения. Кроме того, заявители получат ответы через платформу обратной связи. Вопросы задали не только жители Дорогобужа и Верхнепровского, но и сельских населенных пунктов. Например, для деревни Каськова очень актуален вопрос обеспечения баллонным газом. Глава пояснил, что удалось найти нового подрядчика, доставка возобновится, а заявки необходимо подавать в Комитет по развитию.

0: развитию территорий через менеджера, работающего непосредственно в деревне. Не осталось без внимания тема подготовки к юбилею поселка Верхнеднепровского, который будет отмечаться уже 12 июня. На следующей неделе в средствах массовой информации и социальных сетях будет размещена подробная программа праздника. А перед юбилейными торжествами состоится акция по созданию памятной аллеи, посадка 70 кустов сирени на проспекте Химиков. В ходе эфира Константин Николаевич пригласил жителей принять участие в этом мероприятии, о точной дате которого будет сообщено дополнительно. Также глава ответил на вопросы, оставленные жителями в комментариях, и отметил, что отдельные обращения будут рассмотрены лично во время встречи с заявителями. В частности, несколько вопросов поступили от жителей Верхнеднепровского касаемо качества горячего водоснабжения. Жители жалуются, что вода ржавая, часто приходится нагревать холодную воду. И вот что ответил по этому поводу глава округа.
1: Да, много обращений. Я слежу в социальных сетях за данными обращениями. Попробую объяснить, почему это происходит. Всем известно, что ТЭЦ у нас не работает сейчас, и водоснабжением поселка городского типа Верхнеднепровский занимается СМОЛ «Регион теплоэнерго». Они приняли все имущество себе на баланс и ее эксплуатируют. Начав эксплуатировать, они начали применять вещества, химические соединения для смягчения воды, которые не использовалось во время ТЭЦ. И, конечно же, пошел смыв тех наложений известковых, ржавых, которые образовывались на трубах вот за период прошлой эксплуатации, за много-много лет. Проблема известна, руководство ТЭЦ внимательно относится к этому. Сейчас изменяется химический состав данных реагентов, которые будут смягчать воду. И я думаю, что ситуация в ближайшее время улучшится в хорошую сторону.
0: К другим новостям. На аллее героев Драгобужан в Драгобуже состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. Глава округа Константин Серенков вместе со своим заместителем Сергеем Бушинским, председателем окружной думы Виталием Тарановым, а также с ветеранами пограничных войск и представителями общественных организаций приняли участие в митинге. В адрес ветеранов погранслужбы прозвучали слова благодарности за мужество, верность долгу и преданное служение Отечеству. Выступающие отметили важную роль пограничной службы в обеспечении безопасности страны и сохранении мирной жизни граждан. Также бывшие пограничники почтили память нашего земляка Сергея Журбы, находившегося на защите государственной границы Родины и погибшего в ходе специальной военной операции. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске героя Советского Союза Константина Ракутина. Глава Константин Серенков совместно с представителем подрядной организации посетил место установки памятника, посвященного памяти жителей деревни Мартынково, погибших от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В ходе рабочей встречи были определены дальнейшие направления благоустройства прилегающей территории. В частности, планируется проведение работ по укладке брусчатки, изготовлению и установке вазонов и клумб, озеленению территории, укладке газона. Благоустройство памятного места позволит создать достойное пространство для сохранения памяти о трагических событиях военных лет и мирных жителях, ставших жертвами фашизма. Наша афиша. Кафе «Юбилейное» приглашает на вечер отдыха. Сегодня, 29 мая, с музыкально-развлекательной программой с участием кавер-группы «Киви». Предварительные заказы принимаются по телефонам 53301 и 8-932-314-1949. Вход свободный. Кафе «Юбилейное» для лиц старше 18 лет. В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 8 до 10 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет уже календарным летом в понедельник 1 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров китс и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра – HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: the answer.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Тревел с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн Чанган сертифицировал новый электрический кроссовер Dipol S05. Скоро он поступит в продажу. Dipol S05 – это прямой конкурент Geely E5. Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового Voya-Free. КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograph Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
3: Роберт Гревел.
4: Реклама.
5: Прошу, мадам, присаживайтесь.
6: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
5: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
7: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
5: А вот и я, ну как?
6: Вау, чисто.
8: Чистая линия, мойте свое авто легко.
9: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
10: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
12: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу

0: 29 мая 1900 года компания-производитель торгового подъемного оборудования зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Компания основана в 1853 году в Нью-Йорке. Возглавил ее изобретатель Элиша Отис. Сталкиваясь в работе с проблемой безопасности подъема оборудования на верхние этажи здания, он разработал систему поддержки груза при обрыве троса или каната. В 1900 году состоялась Всемирная Парижская выставка, символом которой стала встреча нового 20 века. На ней компания Отиса представила новое оборудование, первый в мире эскалатор. Вскоре компания начала производство машин под торговой маркой «Эскалатор». К середине 50-х годов 20 века слово «эскалатор» стали применять как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Современные аэропорты, вокзалы, торговые центры и метро невозможно представить без эскалаторов.
1: Радиостанция Infinity. If you don't like

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил плановую рабочую поездку по объектам округа. В ходе выездного мероприятия он посетил первую городскую школу. В рамках осмотра были оценены итоги проведенных ремонтных работ, выполненных в рамках подготовки к 2025-2026 учебному году. Антон Николаевич проверил качество дорожного покрытия. На улице Краснофлотской посетил парк «Южный», где частично установлены новые качели-скамейки для жителей. Также глава встретился с работниками объекта капитального ремонта Сафоновской детской художественной школы имени Кириллова. В здании школы планируется открыть школу креативных индустрий. В ходе визита глава проконтролировал темпы выполнения работ, обсудил с подрядчиками текущие вопросы по ремонту фасада здания, кровли и внутренней отделки помещений, проверил соблюдение графика производства работ, оценил качество используемых материалов и технологий. По итогам встреч были даны поручения профильным службам по контролю качества выполненных работ и дальнейшему развитию объектов. Администрация Сафоновского округа продолжит информировать жителей о ходе реализации проектов. Глава округа Антон Кухарев посетил Дуровское сельское поселение, где провел рабочую встречу с представителями учреждений культуры. В центре обсуждения здания, где расположены Дом культуры

и библиотека. На встрече были подняты актуальные проблемы, существенно затрудняющие работу учреждений и снижающие контроль посетителей. Это отсутствие раздевалки, отсутствие туалета, соответствующего современным нормам. Участники встречи детально обсудили возможные варианты решения этих проблем с учетом имеющихся ресурсов и особенностей здания. По итогам встречи были утверждены первые шаги по устранению выявленных недостатков, определены предварительные сроки реализации решений, назначены ответственные лица за подготовку проектной документации и координацию работ. Глава подчеркнул, что создание комфортных и безопасных условий для жителей – это приоритетная задача, и пообещал оказать необходимую поддержку в реализации запланированных мероприятий. Внимание жителей города Сафоново! По информации МУП «Горводоканал», с 8 часов утра и до 17.00 сегодня, 29 мая, будут проводиться работы по хлорированию водопроводных сетей центральной части города Сафоново. На период хлорирования просим вас запастись питьевой водой и в течение суток пользоваться кипяченой водой. Наша афиша. Центральный дворец культуры приглашает на яркую интерактивную программу, посвященную молодежной культуре времен СССР. Особыми темами вечера станут здоровый образ жизни и спорт 80-х. Вспомним эпоху ярких лосин, неоновых повязок и зажигательной аэробики. Вас ждут ностальгические хиты, танцевальный флешмоб, активные конкурсы, атмосфера драйва и позитива. Приходите в образе настоящего спортсмена или королевы аэробики 80-х. Добавляйте свой наряд, тематические элементы стиля тех лет, спортивные костюмы, яркие гетры, повязки на голову, неоновые цвета. В ходе мероприятия выберут самые стильные образы, а победители мини-конкурса на лучший спортивный ретро-наряд получат крутые призы. Не упустите шанс стать звездой вечера и зарядиться энергией здоровья и ретро-спорта. Ждем вас 30 мая в 18.00 в Сафоновском дворце культуры. Билеты уже в кассе, а также доступна покупка по пушкинской карте. Возрастное ограничение 12+. В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 8 до 10 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет уже календарным летом в понедельник 1 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: девочки смеются.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам разрешат иметь более 5 карт одного банка, но их количество в целом не должно превышать 20 штук, об этом сообщает ТАСС. По его словам, соответствующие изменения будут внесены во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, поэтому максимум 20, но в том числе с возможностью все 20 открыть в одном банке, пояснил депутат. При укусе клеща нужно оперативно обратиться к хирургу или попробовать достать членистоногое самостоятельно с помощью пинцета. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что клеща нужно извлекать круговыми движениями и ни в коем случае не давить ему на брюшко. Леонов уточнил, что после извлечения клеща место укуса нужно обработать, а затем обратиться к врачу и сдать насекомое на анализ. Сделать это нужно в течение 72 часов после укуса. Наблюдайте за своим состоянием в течение месяца после укуса, внимательно следите за самочувствием. При появлении температуры, красных пятен вокруг места укуса, головной боли или тошноты, немедленно обратитесь к врачу, добавил он. Парламентарий подчеркнул, что вирусом клещевого энцефалита заражено в среднем от 1 до 6% клещей, поэтому при своевременной помощи здоровью ничего угрожать не будет. И в завершении выпуска: людям рекомендуется съедать мороженое не чаще 2-3 раз в неделю. Об этом рассказала ТАСС, доцент кафедры технологии и организации пищевых производств Новосибирского государственного технического университета Светлана Корпачева. По словам специалиста, энергетическая ценность мороженого в среднем составляет от 110 до 270 килокалорий на 100 граммов в зависимости от рецептуры. Калорийность продукта определяется содержанием жира и количеством сахара. Эксперт отметила, что несмотря на наличие кальция, врачи советуют ограничивать употребление мороженого из-за его высокой калорийности и большого количества сахара. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Инфи.

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8 910 722 18 45. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Яник Синнер сенсационно вылетел с Ролан-Гаррос уже во втором круге, уступив 56-му номеру рейтинга аргентинцу Хуану Мануэлю Сирундоло после феноменального коллапса. Итальянец уверенно выиграл два стартовых сета и вел в третьей партии со счетом 5-1, но на подаче на матч он потерял контроль из-за сильной жары и проиграл 15 очков подряд. Взяв медицинский тайм-аут, лидер мирового рейтинга покинул корт, но не смог восстановиться и потерпел крах, выиграв лишь два гейма из оставшихся 20. Вылет прервал 30-матчевую победную серию итальянца. Хоккеисты сборной Канады обыграли действующего чемпиона мира команду США 4-0 в четвертьфинале нынешнего розыгрыша и вышли в полуфинал. Путевку в 1/2 финала впервые в своей истории оформила и сборная Норвегии, которая обыграла Латвию 2-0. Турнирный путь продолжил вице-чемпион турнира Швейцария, выигравшая у Швеции 3-1. Наконец, Финляндия впервые с чемпионского 2022 года пробилась в четверку сильнейших, одолев позапрошлогодних победителей этого турнира чешских хоккеистов 4-1. В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ Каролина Харрикейнс на выезде обыграла Монреаль Канадиенс 4-0. Теперь Каролина ведет серии со счетом 3-1 и находится в одном шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Ранее первым финалистом стал Вегас Голден Найтс, который в сухую обыграл Колорадо Эвеланж в финале Западной конференции 4-0. Пятый матч между Каролиной и Монреалем состоится 30 мая уже на льду Харрикейнс. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё скончался в возрасте 60 лет. За карьеру в НХЛ Лемьё выиграл Кубок Стэнли с тремя разными клубами, дважды с Нью-Джерси и по разу с Монреалем и Колорадо, став одним из 9 хоккеистов в истории лиги, кому покорилось это достижение. В 1995 году он получил Конн Смарт Трофи как самый ценный игрок плей-офф, а всего на его счету 80 заброшенных шайб в матчах Кубка Стэнли. 9-й результат в истории лиги. В протяжении большей части карьеры Лемьё славился агрессивной и провокационной манерой игры. Его 529 минут штрафа в плей-офф – это третий показатель в истории НХЛ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 30 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, утром и днем пройдут дожди. Ветер переменных направлений слабый. Давление 737 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 4,6, а днем 11-13 градусов тепла. Воскресенье 31 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью плюс 3,5, а днем уже 15-17 градусов тепла. В понедельник 1 июня пройдут дожди, днем до плюс 17, во вторник до плюс 18, и также не обойдется без дождей. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Travel с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн Чанган сертифицировал новый электрический кроссовер Dipple S05. Скоро он поступит в продажу. Dipple S05 – это прямой конкурент Geely E5. Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового Voya Free. КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograph Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и Полуденный выстрел, царство фонтанов Петергофе с экскурсией, разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8 920 322 85 82 8 910 720 99 17.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-107.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты «Уникс» в решающем матче полуфинала Единой лиги ВТБ переиграли на своей площадке «Зенит» 64-55 и вышли в финал, где встретятся с ЦСКА. Казанцы уступали в серии 1-3, но сумели совершить камбэк, выиграв 3 матча подряд. Итоговый счет 4-3 в пользу «Уникса». «Зенит» же сыграет за бронзу с «Локомотивом Кубанью». ЦСКА ранее оказался сильнее краснодарской команды в 5 матчах. Футболисты сборной России на выезде проиграли команде Египта 0-1 в товарищеском матче. Единственный мяч российские футболисты пропустили во втором тайме, при этом подопечные Валерия Карпина нанесли всего один удар в створ ворот. В последних 5 матчах национальная команда России одержала всего 1 победу над сборной Никарагуа из 2-й сотни рейтинга FIFA. Далее сборная отправится домой, где ей предстоит провести еще 2 встречи. 5 июня с Буркина-Фасо и 9 июня с Тринидадом и Табага. 25-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в третий круг Ролан-Гаррос, обыграв во втором раунде 48-ю ракетку американку Маккартни Кеслер 7-6, 6-1. Этот успех позволил Шнайдер повторить личный рекорд. В третий раз в карьере она пробилась в третий круг парижского мейджора. Чтобы улучшить результат, серебряной медалистке Олимпиады нужно обыгрывать в следующем матче украинскую теннисистку Александру Олейникову. На торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ были объявлены обладатели индивидуальных наград. Лучшим тренером года признан наставник Акбарса Анвар Гатиатуллин, под руководством которого команда добралась до финала Кубка Гагарина. Впервые в истории лиги обладателем приза «Золотая клюшка», самому ценному игроку регулярного чемпионата, стал защитник. Им оказался Дамир Шребзянов из омского «Авангарда», набравший 67 очков в 66 матчах и обошедший в голосовании номинантов нападающих. Лучшим вратарем сезона признан его одноклубник Никита Серебряков. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди женских команд «Динамо Электросталь» закрепился в лидерах турнирной таблицы нынешнего сезона, одержав 2 уверенные победы во втором туре соревнований. Подмосковный коллектив дважды разгромил «Юность Москвы» на выезде 12-0 и 11-1, продлив победную серию до 4 матчей кряду. На втором месте действующий чемпион «Акбарс Динамо», а замыкает топ-3 «Восток», дважды сломивший сопротивление «Дончанке» 2-0 и 5-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: В эфире «Радио Инфинити».

0: словами, не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку.
1: Копейка рубль бережет.
4: По словам аналитиков, для сотрудников сферы услуг чаевые все чаще становятся заметной частью заработка. Курьеры, таксисты, официанты и сотрудники пунктов выдачи заказов могут получать дополнительно 10-30% к основному доходу в день. Рынок чаевых в России становится частью системы оплаты труда в сфере любых услуг. В 2025-2026 годах просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но и в такси, доставке еды, пунктах выдачи заказов и сервисных приложениях. Сегодня такие предложения часто встроены прямо в интерфейс. Пользователю показывают готовые суммы 100, 200 или 300 рублей сразу после завершения заказа. Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны. Однако рынок быстро расширяется. В систему чаевых входят доставка, такси, салоны красоты, маркетплейсы и пункты выдачи заказов.
1: Деньги дороги как память.
4: И в завершении выпуска самостоятельная подготовка россиян к ЕГЭ с несколькими консультациями репетитора в 26-м году обойдется в 13 600 рублей, тогда как занятия по нескольким предметам с сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ в 580 тысяч рублей и выше. Подготовка к ЕГЭ с частным репетитором остается самым дорогим форматом. Занятия со студентами и начинающими педагогами стоят в среднем от 600 рублей до 1200 рублей за час, с опытными школьными учителями от 1500 до 3000 рублей за занятия, а с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями от 4 до 10 тысяч рублей и выше за академический час. При занятиях раз в неделю в течение учебного года стоимость подготовки по одному предмету может составить от 54 до 150 тысяч рублей, говорится в исследовании. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Радио Infinity. С нами тепло.

29 мая 1900 года компания-производитель торгового подъемного оборудования зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Компания основана в 1853 году в Нью-Йорке. Возглавил ее изобретатель Элиша Отис. Сталкиваясь в работе с проблемой безопасности подъема оборудования на верхние этажи здания, он разработал систему поддержки груза при обрыве троса или каната. В 1900 году состоялась Всемирная Парижская выставка, символом которой стала встреча нового 20 века. На ней компания Отиса представила новое оборудование, первый в мире эскалатор. Вскоре компания начала производство машин под торговой маркой «Эскалатор». К середине 50-х годов 20 века слово «эскалатор» стали применять как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Современные аэропорты, вокзалы, торговые центры и метро невозможно представить без эскалаторов.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Дорогобужского округа Константин Саренков в прямом эфире ответил на вопросы жителей. Более 30 обращений поступило через платформу обратной связи портала «Госуслуг». Большинство из них традиционно касались сфер ЖКХ, благоустройства территорий и дорожной деятельности. Также были затронуты темы образования, культуры, транспортного сообщения, поддержки предпринимателей. Константин Николаевич подробно ответил на все обращения. Кроме того, заявители получат ответы через платформу обратной связи. Вопросы задали не только жители Дорогобужа и Верхнепровского, но и сельских населенных пунктов. Например, для деревни Каськова очень актуален вопрос обеспечения баллонным газом. Глава пояснил, что удалось найти нового подрядчика, доставка возобновится, а заявки необходимо подавать в комитет по развитию территории через менеджера, работающего непосредственно в деревне. Не осталось без внимания тема подготовки к юбилею поселка Верхнепровского, который будет отмечаться уже 12 июня. На следующей неделе в средствах массовой информации и социальных сетях будет размещена подробная программа праздника. А перед юбилейными торжествами состоится акция по созданию памятной аллеи, посадка 70 кустов сирени на проспекте Химиков. В ходе эфира Константин Николаевич пригласил жителей принять участие в этом мероприятии, о точной дате которого будет сообщено дополнительно. Также глава ответил на вопросы, оставленные жителями в комментариях, и отметил, что отдельные обращения будут рассмотрены лично во время встречи с заявителями. В частности, несколько вопросов поступили от жителей Верхнепровского касаемо качества горячего водоснабжения. Жители жалуются, что вода ржавая, часто приходится нагревать холодную воду. И вот что ответил по этому поводу глава округа.
3: Да, много обращений. Я слежу в социальных сетях за данными обращениями. Попробую объяснить, почему это происходит. Всем известно, что ТЭЦ у нас не работает сейчас, и водоснабжением поселка городского типа Верхнепровский занимается СМОЛ «Регион теплоэнерго». Они приняли все имущество себе на баланс и ее эксплуатируют. Начав эксплуатировать, они начали применять вещества, химические соединения для смягчения воды, которые не использовала в свое время ТЭЦ. И, конечно же, пошел смыв тех наложений известковых, ржавых, которые образовывались на трубах

0: за период прошлой эксплуатации, за много-много лет. Проблема известна, руководство ТЭЦ внимательно относится к этому. Сейчас изменяется химический состав данных реагентов, которые будут смягчать воду. И я думаю, что ситуация в ближайшее время улучшится в хорошую сторону.
1: К другим новостям. На аллее героев Драгобужан в Драгобуже состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. Глава округа Константин Серенков вместе со своим заместителем Сергеем Бушинским, председателем окружной думы Виталием Тарановым, а также с ветеранами пограничных войск и представителями общественных организаций приняли участие в митинге. В адрес ветеранов погранслужбы прозвучали слова благодарности за мужество, верность долгу и преданное служение Отечеству. Выступающие отметили важную роль пограничной службы в обеспечении безопасности страны и сохранении мирной жизни граждан. Также бывшие пограничники почтили память нашего земляка Сергея Журбы, находившегося на защите государственной границы Родины и погибшего в ходе специальной военной операции. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза Константина Ракутина. Глава Константин Серенков совместно с представителем подрядной организации посетил место установки памятника, посвященного памяти жителей деревни Мартынково, погибших от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В ходе рабочей встречи были определены дальнейшие направления благоустройства прилегающей территории. В частности, планируется проведение работ по укладке брусчатки, изготовлению и установке вазонов и клумб, озеленению территории, укладке газона. Благоустройство памятного места позволит создать достойное пространство для сохранения памяти о трагических событиях военных лет и мирных жителях, ставших жертвами фашизма. Наша афиша. Кафе «Юбилейное» приглашает на вечер отдыха. Сегодня, 29 мая, с музыкально-развлекательной программой с участием кавер-группы «Киви». Предварительные заказы принимаются по телефонам 53301 и 8-932-314-1949. Вход свободный. Кафе «Юбилейное» для лиц старше 18 лет. В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 8 до 10 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет уже календарным летом в понедельник 1 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио. Радио Инфинити.
2: Диско-дискотека ретро.

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».
7: Гаджет новости.
8: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра – HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-18-45.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи. Я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия. Мойте свое авто легко.
2: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: 29 мая впервые была покорена Джомолунгма, или Эверест, высочайшая вершина на Земле. 29 мая 1953 года новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Наргием Тенцингом была впервые покорена высочайшая вершина Гималаев и мира. Джомолунгма 8848,86 метра над уровнем моря. Джомолунгма – мать богиня мира, как называют ее жители Тибета, или Сагарма. Властелин мира, как называют ее непальцы, гигантский горный массив и высочайшая вершина мира, расположенная на границе Непала и Тибета. Гора привлекла к себе внимание топографов более века тому назад. Первым из них был Джордж Эверест. Именно его имя впоследствии впоследствии было присвоено вершине в честь его географических заслуг. Первый план восхождения на Эверест был разработан в 1893 году, а первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Понадобилось более 30 лет и горький опыт 13 неудачных восхождений, чтобы впервые покорить Эверест. 29 мая 1953 года Хиллари и Тенцинг взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев на границе Непала и Индии, водрузив там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через 4 дня, 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы II. Королева Британии удостоила Хиллари рыцарского звания и право добавить к своему имени титул «сэр». Шерп Тенцинг Норгей, который не был гражданином британского содружества, получил от королевы медаль.
10: 29 мая 1900 года американская компания Otis зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. Патент на производство устройства «Эскалатор» был получен еще в марте 1892 года изобретателем Джесси Рено, а компания Otis начала именно производство и применение эскалатора в жизни. «Эскалатор» в переводе с английского означает «транспортную машину, которая может осуществлять подъем любого груза на высоту». Это движущаяся лестница со ступенями, позволяющая людям или любому грузу перемещаться с одного уровня здания на другой. Эскалатор имеет наклон в диапазоне 30-35 градусов к горизонту лестницы. Слово «эскалатор» использовалось в компании Otis как торговая марка до начала 50-х годов, когда патентное ведомство Соединенных Штатов Америки постановило употреблять его как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Свое широкое применение во многих городах мира эскалаторы нашли на станциях метрополитена, в крупных торговых центрах, на вокзалах, аэропортах, в подземных переходах, на промышленных производствах. В основном эскалаторы выпускаются двух видов – тоннельные и поэтажные. Первые используются в местах с глубоким заложением, а также на сложных производствах. Вторые можно встретить в метро, в торговых комплексах, на вокзалах. К ним всегда имеется свободный доступ.
8: А в этот день – события, ставшие историей.

0: Реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил плановую рабочую поездку по объектам округа. В ходе выездного мероприятия он посетил первую городскую школу. В рамках осмотра были оценены итоги проведенных ремонтных работ, выполненных в рамках подготовки к 2025-2026 учебному году. Антон Николаевич проверил качество дорожного покрытия. На улице Краснофлотской посетил парк Южный, где частично установлены новые качели-скамейки для жителей. Также глава встретился с работниками объекта капитального ремонта Сафоновской детской художественной школы имени Кириллова. В здании школы планируется открыть школу креативных индустрий. В ходе визита глава проконтролировал темпы выполнения работ, обсудил с подрядчиками текущие вопросы по ремонту фасада здания, кровли и внутренней отделки помещений. Проверил соблюдение графика производства работ, оценил качество используемых материалов и технологий. По итогам встреч были даны поручения профильным службам по контролю качества выполненных работ и дальнейшему развитию объектов. Администрация Сафоновского округа продолжит информировать жителей о ходе реализации проектов. Глава округа Антон Кухарев посетил Дуровское сельское поселение, где провел рабочую встречу с представителями учреждений культуры. В центре обсуждения здания, где расположены Дом культуры и библиотека. На встрече были подняты актуальные проблемы, существенно затрудняющие работу учреждений и снижающие контроль посетителей. Это отсутствие раздевалки, отсутствие туалета, соответствующего современным нормам. Участники встречи детально обсудили возможные варианты решения этих проблем с учетом имеющихся ресурсов и особенностей здания. По итогам встречи были утверждены первые шаги по устранению выявленных недостатков, определены предварительные сроки реализации решений, назначены ответственные лица за подготовку проектной документации и координацию работ. Глава подчеркнул, что создание комфортных и безопасных условий для жителей – это приоритетная задача и пообещал оказать необходимую поддержку в реализации запланированных мероприятий. Внимание жителей города Сафоново! По информации МУП «Горводоканал», с 8 часов утра и до 17.00 сегодня, 29 мая, будут проводиться работы по хлорированию водопроводных сетей центральной части города Сафоново. На период хлорирования просим вас запастись питьевой водой и в течение суток пользоваться кипяченой водой. Наша афиша. Центральный дворец культуры приглашает на яркую интерактивную программу, посвященную молодежной культуре времен СССР. Особыми темами вечера станут здоровый образ жизни и спорт 80-х. Вспомним эпоху ярких лосин, неоновых повязок и зажигательной аэробики. Вас ждут ностальгические хиты, танцевальный флешмоб, активные конкурсы, атмосфера драйва и позитива. Приходите в образе настоящего спортсмена или королевы аэробики 80-х. Добавляйте свой наряд, тематические элементы стиля тех лет, спортивные костюмы, яркие гетры, повязки на голову, неоновые цвета. В ходе мероприятия выберут самые стильные образы, а победители мини-конкурса на лучший спортивный ретро-наряд получат

крутые призы. Не упустите шанс стать звездой вечера и зарядиться энергией здоровья и ретро-спорта. Ждем вас 30 мая в 18:00 в Сафоновском дворце культуры. Билеты уже в кассе, а также доступна покупка по пушкинской карте. Возрастное ограничение 12+. В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 8 до 10 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет уже календарным летом в понедельник 1 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио. Радио Infinity.

0: нуждается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 6 июня Минск Большой театр. Осталось 8 мест. Самый красивый балет «Баядерка». Идеальное сочетание музыки, хореографии, экзотических образов, яркости, декорации и эмоциональности. Музыка живого оркестра пленит и унесет в мир сказки. До мероприятия прогуляемся по историческому центру Минска. Стоимость 8950 рублей вместе с билетом в бельетаже и трансфером. Забираем туриста из Верхнепровского, Сафоново, Ярцево, Смоленск. Из других городов по согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. И в завершении выпуска. Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам разрешат иметь более 5 карт одного банка, но их количество в целом не должно превышать 20 штук. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, соответствующие изменения будут внесены во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, поэтому максимум 20, но в том числе с возможностью все 20 открыть в одном банке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиостанция Infinity.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Диско-дискотека «Ретро».
11: Радиостанция «Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Ленинградской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Инфинити».

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис. Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро». Диско-дискотека «Ретро».

0: Фанни.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 30 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, утром и днем пройдут дожди. Ветер переменных направлений слабый. Давление 737 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 4,6, а днем 11-13 градусов тепла. Воскресенье 31 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью плюс 3,5, а днем уже 15-17 градусов тепла. В понедельник 1 июня пройдут дожди, днем до плюс 17, во вторник до плюс 18, и также не обойдется без дождей. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 6 июня тур «Тверь-Торжок по следам императрицы Екатерины II». В программе экскурсия в единственный в России музей золотного шитья. Теплоходная прогулка по Волге. Увидим набережную Степана Разина и Афанасия Никитина. Старый Волжский мост, золотые купола церкви Вознесения Христова и многое другое. Прогулка по Тверскому Арбату, путевой дворец императрицы Екатерины II. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Сафонова, Вязьмы. Из других городов. По согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Радио Инфинити за твою победу.
1: Самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
2: Фрэнк Лунс.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я, ну как?
5: Вау, чисто!
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
8: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

свете прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.